После этого Иисус однажды явился еще 500 своим последователям, а с некоторыми оставался 40 дней, уча их и наставляя идти в мир и проповедовать Евангелие и его учение, чтобы не делали с ними злодеи. И, наконец, ведя за собой учеников и дойдя с ними до Иерусалима, до самой Вифании, он благословил их, поднялся в облаки на небо и занял свое место по правую руку от Бога. И когда они смотрели на ясное синее небо, где он исчез, предстали перед ними два ангела в белой одежде и сказали им, что придет день, когда Христос, вознесшийся на их глазах на небо, таким же образом и спустится снова на землю, чтобы судить все народы.

После вознесения Иисуса апостолы стали учить народ, как Он сказал им. И избрав нового апостола по имени Матфей, вместо предателя Иуды, они отправились во все страны и рассказывали людям о жизни и смерти Христа, о Его распятии и воскресении, и о заповедях, которые Он оставил. И крестили их во имя Иисуса Христа, и силой, которую Он дал им, они исцеляли больных, возвращали зрение слепым, речь немым и слух глухим, как это делал Он. Когда же Петра бросили в темницу, он был освобожден из нее ангелом Господним среди ночи. А в другой раз, когда человек по имени Анания и жена его Сапфира солгали, то, по слову Петра, они упали мертвыми на землю. Куда бы ни шли апостолы, они подвергались гонениям и мукам, и некий человек по имени Савл, который стерег однажды одежды язычников, побивавших камнями христианина по имени Стефан, был одним из самых жестоких гонителей. Но Бог обратил Савла. Савл шел в Дамаск, чтобы отыскать там последователей Христа, схватить их и бросить в темницу. Как вдруг его осветил сильный свет с неба, и голос воззвал: «Савл, Савл, что ты гонишь меня?» И невидимая рука сбросила его с лошади на землю на глазах всех солдат и стражников, шедших вместе с ним. Когда же они подняли его, то увидали, что он ослеп. Он был слепым 3 дня, в которые не ел и не пил, пока один христианин, посланный к нему ангелом с этой целью, не вернул ему зрение во имя Иисуса Христа. После того Савл стал христианином и учил, и проповедовал, и верил, исполняя вместе с апостолами великое служение. Последователи Господа нашего Иисуса Христа стали называть себя христианами и носить кресты, потому что Он принял смерть на кресте. В мире тогда существовали ложные и жестокие вероучения, которые понуждали людей к насилию. В храмах убивали животных и даже людей, веря, что запах крови приятен богам. Они верили, что существует много богов, и совершали другие жестокие и отвратительные обряды. И несмотря на все это и на то, что христианство – вера истинная, добрая и хорошая, служителям старых вероучений долгое время удавалось убеждать народ всячески преследовать христиан. И долгие годы христиан вешали, сжигали, хоронили заживо, обезглавливали и отдавали на растерзание диким зверям на аренах для развлечения публики. Однако христиан ничто не устрашало и не заставляло замолчать. Ибо они знали, что если исполнять свой долг, то после смерти будут на небе. И христиан становилось все больше и больше. И многие тысячи христиан проповедовали народу и претерпевали жестокую смерть, но вслед за ними приходили другие христиане. И так до тех пор, пока вера их не стала великой верой мира. Помни, быть христианином значит всегда делать добро, даже тем, кто делал тебе зло. Быть христианином значит возлюбить ближнего своего, как самого себя, и поступать с людьми так, как ты хотел бы, чтобы и они поступали с тобой. Быть христианином значит быть кротким, прощающим и смиренным. Хранить эти чувства в сердце и не похваляться ими. И не похваляться своими молитвами или любовью к Богу, но всегда стараться доказать любовь к Нему своим стремлением во всем поступать праведно. Если мы будем так поступать и помнить жизнь и заповеди Господа нашего Иисуса Христа, если будем стараться их выполнять, то можем твердо надеяться,
что Бог простит нам наши грехи и ошибки и даст нам жить и умереть в мире.

0: Она стояла перед маленьким старомодным туалетным столиком с изогнутыми ножками. Накладывая последние штрихи на свои волосы, девочка смотрела в странное маленькое старомодное зеркало, которое было в семье с тех пор, как она себя помнила. Все в их семье было с давних пор, особенно ее одежда. Так иногда думала Мария. «Такие юбки больше не носят», — сказала она матери, когда та делала петлю.
1: «Сейчас вообще не носят верхних юбок», — сказала младшая сестра Ренни, оторвавшись от книги.
0: Ренни всегда знала, что сейчас носят.
2: «Я знаю это», — ответила Мария, с лица которой уже исчезло легкое облачко.
1: «Мы носим, потому что юбка скрывает порванную часть нашего платья и выцветшую часть, и множество других изъянов. Почему не принимать того, что мы носим, а постоянно цитировать то, что модно?»
0: Мать чуть слышно рассмеялась. Причудливые яркие речи Марии всегда успокаивали ее. Нельзя было отрицать тот факт, что одежда милой девушки была старомодной и сильно поношенной, и возможности купить и позволить себе новую не было. Вы бы не назвали ее хорошенькой, если бы увидели. Она стояла перед этим маленьким старомодным зеркалом, втыкая старомодный гребень в узел своих волос. Девушка старалась, чтобы он удерживал волосы так, как держат их современные заколки нового стиля, которые носили девушки. Но вам, я думаю, понравилось бы ее лицо. Оно почти всем нравилось. Оно имело тихий и спокойный вид. Мария очень мало времени уделяла прическе, так как у нее никогда не хватало времени. По утрам было так много дел, что она всегда спешила. В магазин она никогда не опаздывала, а всегда оказывалась на своем месте до того, как переставал звонить большой колокол. Для этого, конечно, требовалось много суеты и беготни. Ей было всего 13. Большинство девочек из ее класса в воскресной школе были ученицами старших классов. Мария уже больше года работала, помогая семье. Она работала в отделе ниток в одном из больших магазинов. Девочка радовалась тому, что была продавщицей, а не кассиром. Она, конечно, начинала с кассы. Но в один счастливый день у прилавка с нитками неожиданно оказалась вакансия. Мария так старательно работала, что осталась там, хотя и была моложе большинства других продавщиц. В это утро ее лицо было спокойнее, чем обычно. Может быть, потому что утро было дождливое, и она была вынуждена надеть это довольно старое платье. В последнее время, в погожие дни, она стала приходить в магазин в более свежей одежде. Мария обнаружила, что ей нужна особая благодать, чтобы пережить дождливые дни и старомодное платье. В такие дни покупателей было не так уж много. У Марии же была своя доля работы. Те, кто приходили, нуждались в таких обычных мелочах, как катушка ниток, лента или иголки. Она внимательно склонилась над ящиком, полным разноцветных ниток, держа в руке крошечный коричневый лоскуток, пытаясь подобрать оттенок.
1: «Нет», — сказала она, качая головой, — «это не совсем подходящий цвет, но, боюсь, это лучшее, что я могу найти. Будь я на вашем месте, я бы предпочла оттенок темнее, чем светлее. Моя мама всегда так делает».
0: Женщина средних лет, одетая в простую накидку, покрывавшую ее с головы до ног, взглянула на участливое молодое лицо и улыбнулась.
1: «Правда?»
0: — спросила она. «Мне нравится слышать, как молодая девушка прислушивается к мнению своей матери. Я заметила, что это всегда мудрое суждение, как и в данном случае. Покажите мне более темные оттенки, пожалуйста». Девушка принесла еще один ящик, затем другой. Молодая голова склонилась вместе со старшей и пробовала снова и снова. Наконец был найден подходящий оттенок, и товар был продан. На нитке стоимостью в 5 центов было потрачено 15 минут.
1: «Чего ради ты столько возилась с этой старой клячей и ее тряпкой? Я бы сказала, что у меня нет такого оттенка, и отправила бы ее еще 15 минут назад».
0: Этот совет дала девушка, стоявшая рядом с Марией.
1: В это время старая кляча, о которой шла речь, стояла всего в нескольких шагах от них и рассматривала булавочки с шариками. Мария бросила на нее предостерегающий взгляд и, понизив голос, ответила. «Потому что я не могла найти подходящий цвет раньше. Мы перерыли все ящики с нитками с той стороны и, наконец-то, нашли точный цвет».
0: «Какая разница? Это всего-навсего коричневые нитки. Лоскут тоже был из хлопка». «Так я и думала. Только подумать, поднимать шум из-за оттенка на какой-то дешевый товар. Я бы не стала заниматься такими клиентами, уверяю тебя. На 5 центов товара ушло 15 минут хлопот. Ты не могла бы сделать для нее большее, будь она твоей сестрой».
1: Мария задумчиво посмотрела вслед женщине. Потом перевела взгляд на крошечную булавку, которую носила. «Я не уверена. Может быть, она и сестра. Во всяком случае, я должна была постараться угодить ей. Я же христианка, ты знаешь». Говоря это, она многозначительно коснулась булавки. Булавка была очень маленькой, даже слишком маленькой, чтобы привлечь внимание. Но буквы «ХМ» — «Христианская молодежь» — были совершенно отчетливыми.
0: «Подумаешь!» — презрительно фыркнула соседка. «Я тоже христианка, но, по крайней мере, ношу булавку, а ношу я ее потому, что она красивая. У меня так мало украшений, что я должна пользоваться тем, что есть». «Но чтобы снисходить до катушек с нитками и лент, я не утруждаюсь. Это совершенно разные вещи».
1: «Но они являются частью нашего служения», — серьезно возразила Мария.
0: «Если мы с тобой не применим наше обещание к катушкам ниток и ленточкам, то какая от них польза? Ведь основная часть нашего времени проходит именно в работе с ними».
1: «Знаю», — недовольно зевнула она. «Но мне это надоело. Это рабская жизнь. Я бы выбралась из нее, если бы могла. Если бы был хоть какой-то шанс получить повышение, все было бы немного по-другому».
0: «Беллу перевели в кружевной отдел. Она получает большее жалование и встречается с другими людьми. Ей просто повезло, потому что работает она в этом магазине не так долго, как я. Ее поставили за прилавок, где у нее был шанс угодить людям. А мы здесь должны возиться с катушками, лентами, булавками и всякой ерундой. Я думаю, это несправедливо».
3: «Что вам надо?»
1: Последняя фраза была адресована клиентке, которая стояла уже несколько секунд.
3: «Зеленая косичка? Нет, у нас нет подобного цвета».
1: «А вы уверены?» — с тревогой спросила девушка. «Может быть, есть немножко потемнее. Она тоже подойдет».
3: «Нет, нету!»
1: — резко и с раздражением ответила продавщица.
4: «Наглая девчонка!» — добавила она, когда девушка отвернулась.
3: «Я сказала ей, что нету! Неужели непонятно?»
0: «О, Нелли, я не думаю, что такого цвета нет! Только вчера я видела кое-что в твоем верхнем ряду ящиков, что подошло бы для образца».
3: «Вздор! Как будто ты можешь сказать, не глядя! Я знаю, что нет! Я вчера все перевернула из-за дотошной женщины и помню в нем каждый оттенок. Во всяком случае, 7-центовая коса не имеет большого значения».
0: «О, Джейн, послушай, дай мне посмотреть твои фотографии. Они хорошо получились?»
1: И Нелли бросилась к другому прилавку. Мария постояла в нерешительности, потом подошла к девушке.
0: «Позвольте мне посмотреть ваш образец, пожалуйста. Я думаю, что смогу подобрать то, что вам нужно».
1: Женщина, которой она продала катушку ниток, обернулась на звук ее голоса и улыбнулась.
0: «Дай ей, Джейн, она подберет, она знает как», — сказала она.
1: Мария ответила на улыбку. Сердце ее затрепетало от простых слов одобрения. Она поискала в верхнем ряду ящиков тот цвет, который видела вчера, и нашла его. Девушка заплатила 7 центов и ушла довольная, как раз когда Нелли вернулась от фотографий.
0: «Какой ужасный день!» – зевнула она к концу рабочего дня. «Ни один нормальный человек не подходил к нашему прилавку. Сегодня я продала товаров примерно на доллар».
1: «Насколько ты продала?»
0: «Думаю, что меньше», – улыбнулась Мария. «Покупали только катушки ниток и штопальные иглы. Сегодня весь день шел дождь, поэтому...»
2: На следующее утро ярко светило солнце. С самого утра большой магазин был переполнен покупателями. Мария и Нелли были заняты, причем последняя была немного приятнее, чем накануне. Работа казалась ей мелочной и нудной.
0: «Вы уверены, что не ошиблись в имени?» – недоуменно спросил заведующий отделом у дамы, стоявшей недалеко от прилавка Марии.
3: «У нас есть только одна продавщица с таким именем, и она самая молодая в магазине».
2: «Она совсем молоденькая и продает катушечные нитки», — сказала дама, поймав взгляд Марии и улыбнувшись ей. Женщина была без накидки, одежда ее была очень красивая. Мне понравилось, как она меня обслуживала.
3: «Мария», — сказал заведующий, поворачиваясь к ней, — «эта дама хочет взглянуть на шелк для подшивки. Ты разбираешься в нем?»
5: «Да, сэр», — с готовностью ответила Мария. «Я знаю цвета и цены».
3: «Я так и думала», — сказала леди,
2: и Мария двинулась по проходу рядом с ней.
3: «Мне кажется, ты умеешь подбирать шелка», — сказала леди. «По крайней мере, я думаю, что ты будешь терпеливой и постараешься».
2: На девушку, которая в дождливый день может подобрать катушку ниток, можно положиться и быть уверенной за шелк. Из отдела шелка они направились к отделу перчаток, а оттуда к шляпам и шапкам. В каждом из отделов юная девушка с широко раскрытыми глазами, ловкими пальцами и тщательным вкусом старалась угодить покупательнице.
3: «Ты должна быть в этом отделе», — улыбаясь, сказала главная модистка, когда увидела, что она выбрала правильный оттенок бархата. «Где ты работаешь?»
2: Она засмеялась, когда узнала, и сказала, что катушечному отделу повезло.
3: «Мария Вилкс?»
2: — спросил хозяин магазина заведующего отделом.
3: — «Что вы хотите сказать?»
2: Заведующий отделом вкратце рассказал все, что знал о ней.
3: — «Повысьте ее», — коротко сказал шеф. — «Следите за ней. Если она преуспеет и в других отделах, продолжайте повышать ее. На этой неделе она принесла нам несколько сотен долларов. Мисс Лэмос сказала мне, что собиралась купить наряд для племянницы у Брека, но ее привлекла маленькая девочка, которая продала ей катушку ниток в дождливый день. Дженни Паккарт привела сюда свою мать за зимней одеждой для их семьи, потому что эта девушка подобрала ей к платью косичку. Я слышал о ней уже с полдюжины подобных историй. Она очень ценный работник, и мы не должны держать ее в катушечном отделе».
2: Это произошло 4 года назад. В прошлую субботу, стоя у прилавка с нитками в модном магазине, я услышала голос, спрашивающий:
3: «А что стало с Марией Вилкс? Она ведь была здесь, рядом с тобой, Нелли». «Ну да, она была продавщицей катушечных ниток, но здесь она пробыла недолго. Каким-то образом она стала любимицей хозяев. Я так и не поняла этого. Она была хитрая маленькая штучка. Ее все время повышали. Вы никогда не видели ничего подобного. Сейчас она получает самую большую зарплату, чем любая продавщица в магазине. На прошлой неделе я слышала, что ее собираются поставить во главе художественного отдела. Так бывает с некоторыми людьми. Им всегда везет. Вот уже много лет я торчу у этого прилавка с лентой и тесьмой и рассчитываю торчать там до тех пор, пока мои глаза не станут слишком тусклыми, чтобы различать эту ерунду. Я тебе уже сказала, что у меня нет ленты такой ширины. Зачем опять спрашивать?»
2: Эта последняя фраза была адресована маленькой девочке, которая ждала, когда ее обслужат. «Господин его», — сказал ему, — «хорошо, добрый и верный раб. В малом ты был верен. Над многим тебя поставлю. Войди в радость господина твоего». Матфея 25:21.

Вот и подошло время нам прощаться с вами. До следующей встречи, ребята, завтра в это же время. Вы слушали программу «Луч света». Радио Зегенсвелле. Волна благословения. Город Детмалт, Германия. Мы желаем вам Божьих благословений.

Уважаемые радиослушатели, вы слушаете радио Зегенсвелле, «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Предлагаем вашему вниманию радиопередачу по страницам Библии, предоставленную нам от миссии Through the Bible. Программа представляет серию комментариев доктора богословия Джеймса Вернера Маги по книгам священного

Мы продолжаем читать книгу пророка Иезекииля, которая представляет собой поистине впечатляющее послание. Ведь слова Иезекииля исходят от Бога. Пророк снова и снова повторяет: «И было ко мне слово Господне». Если вы не согласны с этим утверждением Иезекииля или не хотите признавать истинность его слов, то обращайтесь с жалобами прямо к Господу. Но помните, это мы ошибаемся, а Господь прав. Представители либерального богословия нередко утверждают, что пророчество Иезекииля, так же, как и книга Откровения, написано не для нас и не имеет к нам никакого отношения. Видения Иезекииля потрясают. И я не могу претендовать на совершенно правильное толкование этих видений, но я чувствую восхищение и трепет, когда читаю о них. В то же время я могу искренне сказать, многое у Иезекииля мне вполне понятно. Его книга имеет для нас огромное практическое значение. Пророк предупреждает народ Божий о скором наказании за отступничество. И он оказался прав. А лжепророки, утверждавшие, что Иерусалим останется невредим, были разоблачены. И я полагаю, что точно так же будут развенчаны утверждения либералов, провозглашающих всеобщую безнаказанность и не желающих учитывать уроки Божьей истории. Вспомните, что каждой из семи церквей, перечисленных в книге Откровения, Господь Иисус Христос сказал: «Несите миру весть о моем спасении, но будьте бдительны, бодрствуйте, потому что иначе я заберу от вас светильник». И он действительно забрал светильники у этих семи церквей, друзья мои. Ни одной из этих семи церквей сегодня не существует. Этот исторический факт должен наводить нас на одну простую мысль. Если вы христианин, но не работаете для Бога, то рано или поздно Он может забрать у вас светильник, и вы окажетесь в кромешной тьме. Поэтому давайте размышлять о слове, которое оставил нам Господь, и со всей серьезностью приступим к изучению нового раздела книги Иезекииля, главам с 25 по 32. Они содержат пророчества о странах, окружавших Израиль. Как мы увидим, все эти страны уже давно исчезли с лица земли, и пророчества о них исполнились буквально. До сих пор Иезекииль пророчествовал об Иерусалиме и земле Израиля, потому что окончательного изгнания детей Израиля еще не произошло. Люди до последнего момента верили в безнаказанность, держались за свою слабенькую надежду, слушали лжепророков, считали, что Бог защитит Иерусалим, и в результате его защиты Израиль устоит. А когда Иерусалим был разрушен, эти люди были потрясены. Могу себе представить, что творилось тогда, когда в вавилонских новостях появился крупный заголовок: «Иерусалим пал». И в передовице было написано что-то вроде: «Сегодня Навуходоносор со всей своей армией вошел в Иерусалим, сломав городскую стену». Оказалось, что Иезекииль был прав. Но теперь этот пророк уже ничего больше не говорил об Иерусалиме. Ведь он писал не исторический труд, он писал пророчество. А поскольку пророчествовать о разрушении уже разрушенного города бессмысленно, то теперь он обратился к судьбе окружающих народов. Давайте мысленно вообразим себе эту картину. Божий город лежит в руинах. Где-то там, под развалинами, стоит человек по имени Иеремия. Слезы струятся у него по щекам, сердце его разбито. Страдания его являются предвосхищением скорби того, кто придет на эту землю примерно 500 лет спустя и тоже будет плакать, стоя на Елеонской горе, потому что люди снова отвернулись от живого Бога, и город Иерусалим снова будет уничтожен.

Вот я вижу еще одного пророка. Умерла его красавица-жена, и в Писании ясно сказано, что он любил ее, но он не плачет. Этот пророк Иезекииль, и он не плачет, потому что Бог велел ему не плакать. Он очень стойкий человек, который со стороны, наверное, мог показаться даже бесчувственным. Вы спросите, какой смысл во всех этих сопоставлениях? А вот какой. Эти два человека, Иеремия и Иезекииль, показывают нам, каков характер Бога. Бог очень нежен и кроток. Подобно Иеремии, Господь Иисус Христос милостив и добр. Он не хочет, чтобы кто-либо погиб. Поэтому Он умер за нас на кресте. Но послушайте стихи с 13 по 15 из 10 главы Евангелия от Луки. Христос говорит отвергнувшим Его городам: «Горе тебе, Хоразин! Горе тебе, Вифсаида! Ибо если бы в Тире и Сидоне явлены были силы, явленные в вас, то давно бы они, сидя во вретище и пепле, покаялись. Но и Тиру, и Сидону отраднее будет на суде, нежели вам. И ты, Капернаум, до неба вознесшийся, до ада низвергнешься». Как резко высказывается здесь добрый Иисус. У Луки в главе 11, стих 44, записаны такие его слова: «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что вы как гробы скрытые, над которыми люди ходят и не знают того». Господь осудил их так, что волосы дыбом встают от страха. Таковы две стороны Бога. И сегодня Бог не изменился. Мы не понимаем, каков Он, когда твердим: «Бог есть любовь, Бог есть любовь». Да, Бог есть любовь. Но не забывайте, что Он еще и свят. Он справедлив, и Он будет нас судить. Вы попадаете на небеса не просто по Его любви, которая, по представлениям многих людей, граничит с попустительством и вседозволенностью. Вы попадаете на небо верой в Иисуса Христа, пролившего свою кровь и отдавшего жизнь за вас на кресте. Только благодаря наказанию и мукам невинного Христа вы можете получить жизнь вечную и облечься в Его праведность. Только тогда Бог примет вас. А если вы откажетесь от Христова спасения, вас ждет суд. Сегодня мы неправильно представляем себе Бога. В этой связи я всегда вспоминаю судью, который жил в Западном Техасе много лет назад. Он славился тем, что всегда выносил решения очень быстро. Другим судьям не удавалось так быстро справляться с делами. И однажды друг спросил его: «Как тебе удается так быстро выносить решение?» «Ты знаешь», — ответил судья, — «я просто выслушиваю адвоката, и решение готово». Тот человек удивился: «Но почему ты не слушаешь обвинителя?» «Раньше я пытался это делать», — ответил судья, — «но обычно всегда запутывался. У нас очень многие говорят о Божьей любви, но мы не должны забывать, что Бог еще и судья. И наше однобокое представление о Боге обусловлено, возможно, тем, что немногие люди читают книгу пророка Иезекииля. Служители-либералы говорят: «Никто не может понять книгу Иезекииля». Да, если ее не изучать, то понять ее сложно, это так. Но ее нужно изучать, потому что ее содержание очень важно. И в частности, для нас очень важна 25 глава Иезекииля, к которой мы сейчас с вами и обратимся. В ней записаны пророчества о суде над народами, окружавшими Израиль. Я не стану тратить на чтение этих пророчеств много времени, потому что перечисленные здесь народы давно уже не существуют. Хотя в будущем мы еще услышим про них. Они снова выйдут на историческую сцену. Ибо Бог обещал сделать это, а значит, Он обязательно так сделает.
Иезекииль начинает этот цикл пророчеств с предсказания о судьбе аммонитян. Аммонитяне были большими грешниками. Это кочевое племя произошло от близкородственной связи между Лотом и его младшей дочерью, о чем нам известно из 19 главы книги Бытие. Аммонитяне жили на берегах Мертвого моря. Бог сказал, что Навуходоносор подчинит их себе. Так и произошло. И Бог объясняет, за что он будет судить их. Послушайте третий стих. «И скажи сынам Аммоновым, слушайте слово Господа Бога. Так говорит Господь Бог. За то, что ты о святилище моем говоришь, а, потому что оно поругано, и о земле Израилевой, потому что она опустошена, и о доме Иудином, потому что они пошли в плен». Сначала аммонитяне радовались тому, что враги одолевают Израиль, но впоследствии тот же самый враг погубил и их. В 49 главе книги пророка Иеремии, стих 6, мы читаем о них. «Но после того я возвращу плен сыновей Аммоновых, — говорит Господь». Итак, Бог осудил аммонитян, чтобы они узнали, что Он Господь. Послушайте 7 стих. «Зато вот я простру руку мою на тебя и отдам тебя на расхищение народом, и истреблю тебя из числа народов, и изглажу тебя из числа земель, сокрушу тебя, и узнаешь, что я Господь». А следующее пророчество Иезекииля касается уже моавитян. Они были более цивилизованными, чем аммонитяне, но тоже произошли от инцеста, от связи Лота со старшей дочерью. Моав находился к востоку от Израиля, на северном побережье Мертвого моря. Оттуда была родом Руфь. Она была прародительницей царя Давида, а значит и Господа Иисуса Христа. Ее имя упоминается в родословной Христа, в первой главе Евангелия от Матфея, 5 стих. Но обратите внимание, по какой причине Бог будет судить моавитян? Об этом повествуют 8 и 9 стихи. «Так говорит Господь Бог. За то, что Моав и Сеир говорят, вот и дом Иудин, как все народы. Зато вот я, начиная от городов, от всех пограничных городов его, красы земли, от Бев и Ешимофа, Ваал-Меона, Кириафаима, открою бог Моава». Следующий народ, о котором пишет Иезекииль, — Эдом. Идумьяне происходили от Исава, его рождение описывается в 25 главе книги Бытия. А в маленькой книге пророка Авдия подробно описывается Божий суд над Эдомом и над городом Петрой, располагавшимся в скалах. У Бога были причины судить Эдом. Послушайте стихи 12 и 13. «Так говорит Господь Бог: за то, что Эдом жестоко мстил дому Иудину и тяжко согрешил, совершая над ним мщение, зато, так говорит Господь Бог, простру руку мою на Эдома и истреблю у него людей, скот, и сделаю его пустынью. От Фимана до Дедана все падут от меча». Итак, Бог осудил Эдом за отношение к его избранному народу. Послушайте также стихи с 15 по 17, где идет речь о суде над филистимлянами. «Так говорит Господь Бог: за то, что филистимляне поступили мстительно и мстили с презрением в душе на погибель по вечной неприязни, зато, так говорит Господь Бог: вот я простру руку мою на филистимлян, и истреблю критян, и уничтожу остаток их на берегу моря, и совершу над ними великое мщение наказаниями яростными, и узнают, что я Господь, когда совершу над ними мое мщение». Филистимляне исчезли с лица земли. Их больше нет. Пророчество о суде над ними исполнилось буквально, причем настолько буквально, что неверующие исследователи Библии считают пророчество Иезекииля
обычным историческим повествованием, написанным уже после исчезновения филистимлян. Итак, друзья мои, Бог осудил всех этих людей за грехи против Его избранного народа. А в следующих главах с 26 по 28 мы читаем пророчества, касающиеся Тира и Сидона. Тир и Сидон были неразрывно связаны в то время. Невозможно было представить себе один город отдельно от другого. И эти главы также представляют собой прекрасный пример пророчества, исполнившегося буквально. Тир был столицей Великой Финикии, знаменитой своими торговыми судами. Они плавали по всему Средиземноморью и даже выходили за его пределы. Сегодня мы знаем, что финикийские мореплаватели огибали Геркулесовы столпы и мыс Гибралтар. И даже плавали в Великобританию за оловом. У финикийцев были колонии на северном побережье Африки. Они основали города в Испании. Это были великие мореплаватели. Тир был большим и гордым городом. Его царь Хирам был другом царя Давида и поставлял ему строительные материалы. С Соломоном, который занял престол после Давида, Хирам ладил уже хуже. Не подлежит сомнению, что Хирам был великим царем. Однако в его царстве, равно как и в Сидоне, население поклонялось Ваалу. Изавель, дочь Хирама, была жрицей. Она вышла замуж за израильского царя Ахава и ввела поклонение Ваалу в его царстве. Итак, давайте познакомимся с замечательным пророчеством о Тире и Сидоне, читая вам 1 и 2 стихи 26 главы книги пророка Иезекииля. «В 11-м году, в первый день первого месяца, было ко мне слово Господне, Сын Человеческий, за то, что Тир говорит о Иерусалиме, он сокрушен». Врата народов. Он обращается ко мне, наполнюсь, он опустошен. Тир был разрушен почти одновременно с Иерусалимом. Его тоже взял Навуходоносор. Послушайте далее стихи с 3 по 6. «Зато так, — говорит Господь Бог, — вот я на тебя, Тир, и подниму на тебя многие народы, как море поднимает волны свои, и разобьют стены Тира, и разрушат башни его, и вымету из него прах его, и сделаю его голою скалою. Местом для расстилания сетей будет он среди моря, ибо я сказал это, — говорит Господь Бог, — и будет он на расхищение народом. А дочери его, которые на земле, убиты будут мечом, и узнают, что я Господь». Если Бог говорит «вот я на тебя», то вы можете быть уверены, что Он обязательно выступит против этого народа. Как волна обрушивается на берег, так и народы выступят против Тира, великого торгового города, считавшего себя непобедимым. Навуходоносор разрушит этот город. Бог говорит, что на его месте будет рыбацкое селение. Так и случилось. Его дочери, о которых здесь говорится, — это колонии Тира. Так, например, у Тира была колония на острове Кипр. Попутно замечу вам, что название Кипр происходит от слова «медь». Это связано с тем, что на Кипре в древние времена добывали медную руду, которую финикийцы продавали по всему древнему миру. Далее послушайте стихи с 17 по 11. «Ибо так говорит Господь Бог». «Вот я приведу против Тира от севера Навуходоносора, царя Вавилонского, царя царей с конями, с колесницами, со всадниками, с войском и с многочисленным народом. Дочерей твоих на земле он побьет мечом и устроит против тебя осадные башни, и насыплет против тебя вал, и поставит против тебя щиты, и к стенам твоим придвинет стенобитные машины». И башни твои разрушит секирами своими. От множества коней его покроет тебя пыль, от шума всадников и колес и колесниц потрясутся стены твои, когда он будет входить в ворота твои, как входят в разбитый город. Копытами коней своих он истопчет все улицы твои,
народ твой побьет мечом, и памятники могущества твоего повергнет на землю». Навуходоносор проделал в древних стенах Тира точно такую же брешь, как и в Иерусалиме. И данное пророчество Иезекииля исполнилось буквально. Обратите внимание на следующий любопытный момент. В этих стихах ясно говорится, что Навуходоносор возьмет город, и везде используется единственное число. Но далее в этой главе говорится уже не о единственном завоевателе, а о многих. И самое удивительное, что пророк Иезекииль оказался прав. Впоследствии против Тира вышел воевать уже не один народ. Вот почему в пророчестве единственное число заменяется на множественное. Послушайте стихи с 12 по 14. «И разграбят богатство твое, и расхитят товары твои, и разрушат стены твои, и разобьют красивые дома твои, и камни твои, и дерева твои, и землю твою бросят в воду. И прекращу шум песней твоих, и звук цитр твоих уже не будет слышен, и сделаю тебя голою скалою, будешь местом для расстилания сетей, не будешь вновь построен, ибо я, Господь, сказал это, говорит Господь Бог». Это пророчество исполнилось только через несколько столетий. 300 лет простояли руины Тира, и они были величественным зрелищем. Навуходоносор разрушил город, но вторая часть пророчества еще не исполнилась. Кому же суждено было разбить стены города и побросать камни в воду? Об этом, друзья, мы поговорим в нашей следующей беседе. А сейчас я хотел бы еще раз обратить ваше внимание на то, сколь точно исполняются пророчества Иезекииля. Сидон по-прежнему стоит на месте, а Тира больше нет, как и было предсказано, и никто не пытался восстановить его. Более того, Писание утверждает, что Тир никогда не будет восстановлен. Если вы накопите много денег и решите восстановить Тир, то вы поступите наперекор Слову Божьему. Возможно, вы даже начнете там что-то строить. Однако я все-таки посоветовал бы вам не напрашиваться на неприятности и вложить деньги в какое-нибудь другое предприятие. На этом я прощаюсь с вами. Всего вам доброго, до новых встреч.

Уважаемые радиослушатели, вы слушали радиопередачу «По страницам Библии», посвященную изучению книги книг Библии. Божьих вам благословений в познании Слова Божия. Вы слушали радио «Зегенсвелле», «Волна благословения», город Детмолд, Германия.